0: Апельмон Нумеро, это Мелинформер в эфире Первого областного. 18 часов 19 минут в Южно-Сахалинске. Чудесная погода. И что мы любим в такую чудесную погоду? Ну, во-первых, мы ездим на природу, да, шашлыки, вот эти вот все дела вкусные. Во-вторых, если мы остаемся в городе, конечно же, прогуляться по парку — это само собой. Ну, или, в принципе, по городу. Водичка прохладненькая, холодненькая — это да. Ну, и, конечно же, мороженое. Но, дорогие, спешу вас предупредить и предостеречь. Будьте аккуратны, пожалуйста, с мороженым. Ученые, врачи говорят, что передозировка мороженым вполне реально, есть и такое понятие. Достаточно съедать 4 и более крупных порций, более 100 граммов мороженого в неделю, и вы можете получить вот эту самую передозировку мороженым. Из-за высокого содержания сахара и жиров нарушается микрофлора кишечника. Резко растет риск диабета, кариеса, повышенной нервозности и перепадов настроения, хотя, казалось бы, да, сладкое всегда вызывает такой всплеск эндорфинов, счастья, радости. Будьте, пожалуйста, аккуратнее. Тем, кто следит за своим весом, за своей фигурой, медики советуют переходить на фруктовый лед. Он заметно менее калорийный. Ну и, собственно, в какой-то степени даже может быть и не такой вредный, и вполне себе полезный. Поэтому будьте осторожны с мороженым, не злоупотребляйте этим вкусным лакомством. Ну а там парочку шариков побаловать себя, скушать, почему бы, собственно, и нет. Если вы сейчас кушаете мороженое или шашлыки, или что-то еще, приятного вам аппетита. Продолжаем в компании вместе с радио АСТВ. Доминик Джокер и Алок. Это музыкальные планы на ближайшее будущее. Ну а прямо сейчас расскажу о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 июня, на территории Сахалинской области и Курильских островах следующая погода: в Вахе без осадков — до плюс 11 градусов, в Тымовском и Смирных воздух прогреется до 22 градусов тепла, также осадков не ожидается. В Углегорске — до плюс 14, в Томаре и Чехове — до 19 градусов тепла, и там без осадков, в Невельске преимущественно без осадков — до плюс 13, в Хомске — до 20 градусов со знаком плюс. В Северокурильске преимущественно без осадков, здесь температура составит до плюс 8 градусов. В Курильске ожидается дождь и до плюс 12. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков. Воздух прогреется до 12-14 градусов тепла. Достаточно тепло ночью. Завтра днем, 13 июня, в областном центре погода без осадков и температура до 20-22 градусов тепла. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
5: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и седьмой, 4 этаж.
6: Телефон 51-55-66.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная, 106, и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
8: Ассортимент большой! Цены низкие! По этим позициям большой спец — гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Работа «Облака» от команды «Казаки делают хиты» в эфире Первого областного, 18.31, время Сахалинское. И знаете, что я заметил? Вот сегодня на улице было достаточно ветрено, и вроде бы и солнышко светит и пригревает, но раздувает все это дневное тепло вот этот самый ветер, который был сегодня достаточно сильным. Сейчас вроде как все успокаивается, и прогулки на свежем воздухе в достаточно спокойной атмосфере, без ветра, это очень хорошо. Выбирайтесь, дорогие, на улицу, если вы вдруг находитесь в городе. Ну а если вы за городом отдыхаете, то, конечно же, вам приятного отдыха. На природе обязательно будьте аккуратны. Вот эти вот все клещи, кровососущие, репелленты помогают, без преувеличения, но все равно бдительность, осторожность терять не следует. Если же вы находитесь в городе, то здесь все много проще и лучше. Сделайте пару красивых фоточек, пару кадров и, конечно же, посетите обязательно красивейшие места Южно-Сахалинска. Я уверен, ваш вечер пройдет как надо, как вы задумывали и как вы планировали. Радио АСТВ скрасит наше с вами времяпровождение великолепным плейлистом. Доминик Файк, а также Гаулин. Это ближайшие планы. Ну и уже совсем скоро расскажу о погоде в городах и районах Сахалинской области. Не пропустите. Оставайтесь вместе с Первым областным. Меня зовут Илья Обломов. Продолжаем вместе.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

Марси. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

Это Минаева, ее работа «Шоколадка». Шоколад повышает настроение, но вместе с тем и повышает давление. Будьте осторожны, употребляя этот продукт. Главное в этом деле не пересердствовать. Но то, что он поднимает настроение и доставляет удовольствие, это совершенно точно. Доставит ли удовольствие завтра нам наша сахалинская погода, узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории, улица Ленина, Труд 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 июня, на территории Сахалинской области, а также Курильских островах, следующая погода: в Александровске-Сахалинском ожидает слабый дождь. Здесь температура до 10 градусов тепла. В Ногликах и Красногорске до плюс 17 и без осадков. В Поронайске и Охотском также без осадков, до 21 выше 0. В Макарове без осадков до 18. В Долинске слабый дождь, до 20 градусов тепла. В Корсакове

0: мечтали о велосипедах. Сказали, что будут учиться на пятерке, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
1: Мы купили, и теперь наши дети учатся на пять. Молодцы, сдержали слово.
2: Магазин «Орбита»!
1: Телефон 6 семерок.
3: Этим летом у горного воздуха откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
4: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
5: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
4: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
5: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
4: Телефон для справок 300-108. 300-108. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Валькирия от Beerwolf в эфире Первого областного. 18.51 время сахалинское. Мем 6-7 или 6-7, он все-таки присутствует в жизни. Слава богу, нас это не касается, наверное. И вот очередное тому подтверждение. Одна за одной вышли новостью, ну, практически во всех новостных пабликах о том, что игру Roblox все-таки разблокировали в России. И вот вам ирония судьбы, ровно 6 месяцев и 7 дней продлилась блокировка этого самого Roblox. Площадка улетела в бан 3 декабря, воскресла 10 июня. Вот вам получается 6-7 даже здесь. Ну, говоря о всяких разных мемах, да, и вот этих популярных движениях, популярных течениях, сам по себе мем 6-7 ничего плохого под собой не подразумевает. Никаких подтекстов там нет. Просто выдернутая из контекста песни вот эти вот 6-7, 6-7. На самом деле, можно по-разному к этому относиться, но главное понимать, что плохого подтекста в этом нет. Как говорится, мем как родился, так и умрет, и уже все сходит постепенно на нет. Но я совершенно точно знаю, что наше музыкальное настроение на нет никак не сойдет, потому что великолепный пятничный плейлист, плейлист выходного дня, у нас с вами играет, и это очень здорово. До конца этого часа Сия, Крис Янг, поэтому дождемся. Я вам желаю легкой пятницы, и пускай все получается вместе с радио АСТВ.
1: Лето на АСТВ.

0: зима и весна позади, впереди у нас с вами лето, и главное, чтобы лето выдалось теплым. Ну а если холодно, то наши летние пуховики и худи убирать подальше не стоит. Держим их всегда наготове. Крис Янг, в завершении этого музыкального часа мы с вами движемся далее. На Сахалине и Курильских островах 19.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: А мы встречаем этот вечер, 19.03 на Сахалине и Курилах. Всем доброго вечера, дорогие, здравствуйте. Ну и здесь, конечно, новость больше к мужскому населению нашей страны, нашей области и нашего города. Но, тем не менее, если кто не знает, состоялось открытие 23-го чемпионата мира по футболу под эгидой FIFA в Мексике. Первый матч играют Мексика и ЮАР на стадионе Ацтека. А вот сам чемпионат пройдет с 11 июня по 19 июля и впервые в истории чемпионата мира по футболу примут три страны: США, Канада и Мексика. И всего 48 сборных сыграет 104 матча. России, конечно же, нет. Но мы ждем, с нетерпением ждем возвращения нашей сборной на мировую спортивную арену, наших сборных. Не только это касается футбола, но и, в принципе, других видов спорта. Конечно же, будем следить, конечно же, будем наблюдать, кто в этом году окажется сильнейшей сборной по футболу. Ну, а пока коротаем вечер и делаем его теплым, делаем его веселым, и самое главное, чтобы вы были счастливы в этот вечер. Музыка радио АСТВ обязательно поможет. Великолепный плейлист продолжаем слушать. Слайдеры Магнит, Мьюз, диджей Кьюба, а также Нечаев. Это музыкальные планы. В этом часе обязательно познакомлю вас с какими-то новостями, может быть, раздам какие-то советы, не знаю еще. Ну и о погоде обязательно поговорим. Держимся вместе, дорогие, с праздником и с вот этими долгими выходными. У вас, пускай они пройдут, очень легко и запоминающиеся.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: группа Portugal The Man в эфире Первого областного. Их работа Feel It Still. И я очень люблю с вами делиться какими-то музыкальными находками, какими-то историями создания треков. Вот та гитара, которую вы слышали в начале, вообще на самом деле записана совершенно случайно. Джон Гурли, вокалист, просто баловался с бас-гитарой в соседней комнате, в студии. Присутствующий продюсер Асса Таконе вовремя включил микрофон, записал этот басовый ход. И вот этот басовый ход лег в основу этого трека. Это раз. Песня была написана вообще очень случайно за 45 минут и стала главным хитом американской инди-рок группы. И на самом деле группа существовала 10 лет. И только потом появился их трек, который вывел эту группу в, ну, действительно, в очень-очень популярные. И вот тот голос, который вы слышите в вокале, многие слушатели, когда его слышат, говорят, что это исполняет женщина, но на самом деле всю песню поет фронтмен Джон Гурли, мастерски используя свой фирменный высокий фальцет, и это действительно стало хитом. Вот такая история создания этого трека. Мы с вами движемся дальше. Какой будет история за завтрашнего дня в плане погоды, об этом расскажу прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 июня, на Сахалине и Курильских островах следующая погода. В Ахе без осадков до плюс 11, в Тымовском и Смирных до 22 градусов тепла, также без осадков. В Углегорске осадков не ожидается до 4. 14, в Тамаре и Чехове до 19 градусов тепла. В Невельске преимущественно без осадков до плюс 13, в Хомске до 20 градусов тепла. В Северокурильске также преимущественно без осадков, здесь до плюс 8, достаточно прохладно. А вот в Курильске ожидается дождь и до 12 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и столбики термометров покажут отметку плюс 12, плюс 14 градусов. Завтра днем, 13 июня, в областном центре погода без осадков, воздух прогреется до 20-22 градусов тепла, ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В машине едет семейная пара, муж и жена.
3: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
4: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда, тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
5: Помнишь, как это было?
3: Да. Это бомба.
4: Где эта орбита? Где эти велосипеды? Блин!
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
7: Аккумулятор на легковое авто? База техника! Аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
8: В «Матрешке» акции выходного дня с 11 по 14 июня. Колбаски «Мерси» «Агро Сахалин» для жарки 599,95 за 1 килограмм. Лимоны 329,95 за 1 килограмм.
9: С «Матрешкой» выгодно всегда.
10: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское» и «Лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
11: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
12: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
13: Почему молоко в корове не киснет? Потому что оно настоящее.
1: Натуральная продукция от Паранайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
14: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Да, друзья, да, Мия Бойко, ее работа «Экспонат» в эфире Первого областного. Сидел, зачитался и замечтался. На самом деле расскажу сейчас, о чем зачитался. Скроллю ленты новостей, смотрю, какие новости происходят не только в России, но и, в принципе, в мире. И вчера сайт astv.ru опубликовал новость, где в Углегорском районе рыбак снял необычную прогулку с молодым медведем. На самом деле так делать абсолютно не нужно. Так вот, мужчина возвращался с рыбалки вместе со своей собакой Ларой, а вот медведь молодой, которому, ну, где-то 3-4 года, весь обратный путь шел с ним рядом и очень любопытно наблюдал и, можно сказать, общался с рыбаком. Так вот, вчера эта новость вышла на сайте astv.ru, а сегодня во всех, ну, практически во всех пабликах эта новость полетела, как говорится, и вот эта история показывает то, что вот в России с медведем могут быть на «ты». Но на самом деле это может быть частично весело, конечно, но мы с вами все знаем, что медведи — это абсолютно дикие звери, и встреча с ними, ну, конечно, категорически не приветствуется. Идя в лес, да, куда-то на рыбалку, обязательно отпугивающие устройства берите с собой, либо громко слушайте музыку, тем более, что Bluetooth-колонки, в принципе, распространены. Медведи вообще, в принципе, сами по себе боятся человека и стараются с ним не встречаться, но если уж встретились, то нужно как-то отпугнуть этого самого хищника. Бежать не имеет смысла, поэтому, отправляясь в лес, будьте, пожалуйста, аккуратны. Ну и первое правило — не прикармливайте медведей, иначе они будут возвращаться снова и снова. Ну а что касается этого медведя, вот поговаривают и пишут, что его, конечно же, на время усыпят и, скорее всего, его вывезут поглубже в лес, чтобы он не выходил, да, к людям и не появлялся больше так близко у людей. В общем, берегите, пожалуйста, себя, если вы на природе, соблюдайте правила безопасности. Ну, а мы со своей стороны музыкой поможем отпугнуть этих самых назойливых медведей. Икона Поп, «Руки вверх» и «Тов Лоу» в эфире Первого областного уже совсем скоро. Давайте будем рядом, давайте будем вместе и продолжаем наслаждаться этой пятницей.
1: 24/7 24/7 Радио АСТВ. Первое областное.

0: Немного футуристичного звучания в нашем эфире. Это Tovlow Halong в эфире радио АСТВ. Ну а прямо сейчас мы с вами заглянем в будущее, а именно в завтра. О погоде поговорим прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 июня, в Александровске-Сахалинском ожидается слабый дождь до 10 градусов тепла, в Ногликах и Красногорске без осадков до плюс 17, в Поронайске и Охотском воздух прогреется до 21 градуса и осадков не ожидается. В Макарове также без осадков до плюс 18, а вот в Долинске ожидается слабый дождь и до 20 градусов тепла. В Корсакове и Аниве без осадков до плюс 19, в Малокурильском преимущественно без осадков, здесь столбик термометра покажет до плюс 13. градусов. В Южно-Курильске на градус потеплее, до плюс 14 и без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода также без осадков, и температура в темное время суток составит от 12 до 14 градусов тепла. Завтра днем, 13 июня, в областном центре без осадков, температура от 20 до 22 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климаты.

0: Акове зарплата от 62 тысяч рублей, оформление по ТК РФ, полный соцпакет, телефон 8-914-084-84-24.
1: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТО Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТО Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

Ребята, хочу поделиться с вами новостями высоких медицинских технологий. Если вы вдруг замечали, что у вас все чаще и чаще плохое настроение, депрессия, то следующая новость для вас. В Южной Корее живут в каком-то 3080 году. Там изобрели линзы от этой самой депрессии. Этот умный девайс, который посылает мозгу определенные сигналы, воздействующие на области мозга, которые отвечают за регуляцию настроения. Уже и такое есть на самом деле. На самом деле линзы уже выпущены, но прошли испытания только пока на мышах. И вот что заметили, через некоторое время у грызунов улучшилось поведение, восстановились преждевременные депрессии, поврежденные депрессии связи, и снизился уровень гормонов стресса. Самое крутое, что линзы также эффективны, как и антидепрессанты, но при этом нет никаких побочных действий, побочных явлений. Но это, по крайней мере, испытали только на мышах, и, конечно же, ждем, пока эти самые линзы выпустят и для человека. На самом деле, вот если посмотреть, да, медицина шагнула просто в какое-то будущее. Ну, а если у вас плохое настроение, давайте мы попробуем не антидепрессантами вот это все побороть, а музыкой вместе с Первым областным. Я вместе с вами, вы вместе со мной, а еще к нам присоединятся до конца часа Комаро, Анет Сай и Никельбэк. Проводим эту пятницу вместе. Всех с праздником и всем великолепного настроения. Улыбайтесь.

0: Цветочная история Flowers от Майли Сайрус в завершении этого музыкального часа. Мы с вами продолжаем эту пятницу и перемещаемся в час следующий. На Сахалине и Курильских островах 8 часов вечера.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Я Обломов.
1: Если к вечеру пятницы вы еще не заработали свой миллион долларов или триллион долларов, то найдется на Земле, на планете Земля, какой-нибудь Илон Маск, который обязательно это сделает. И он сделал это, стал первым в истории долларовым триллионером. И, конечно, говорят, не в деньгах счастье. Я уверен, что может быть, чисто по-человечески этот человек счастлив, но не в деньгах счастье. Счастье в мелочах, счастье в нюансах, счастье в людях, счастье в улыбках, ну и, конечно же, в нашем с вами настроении. Я уверен, что вы счастливы, и вот эта пятница, суббота и воскресенье, уровень счастья у вас поддержит на высоте. Конечно же, радио АСТВ со своей стороны будет поддерживать этот уровень, хотя бы даже музыкально, но все же, потому что я совершенно точно знаю, что музыка делает людей счастливыми. Те мелодии, те ритмы, которые вы слышите, которые доносятся из динамиков, сделают вашу жизнь чуточку лучше, а если еще и вызовут улыбку и удовольствие, то это вообще будет хорошо, это самая главная награда для нас. Меня зовут Илья Обломов, еще один час я проведу вместе с вами, ну и, конечно же, с нашим великолепным музыкальным пятничным плейлистом: Сергей Лазарев, By India, Аарон Смит, Карина, Валя Карнавал и Сова уже совсем скоро здесь в нашем эфире. Давайте проведем это время вместе, завершаем вечер пятницы музыкально и по-доброму.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Лето на АСТВ.
1: Прячешь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Работа кухни от команды Бон с кнопкой. А сейчас проникнемся такой ностальгией к истории. А помните, дорогие, когда мы собирались с вами на кухнях, когда отключали свет и по много-много часов сидели при свечах, играли в карты, лото или какие-то другие настольные игры. Это было еще в 80-х, в конце 80-х, в 90-х годах. И согласитесь, было уютно, согласитесь, как-то было душевно. И, ну, конечно, сейчас свет, если отключаю, то очень-очень редко и в исключительных каких-то случаях. И мне кажется, вообще вот эта идея собираться на кухнях в кругу семьи, друзей, играть в какие-то настольные игры, вот эту идею надо возрождать, и вот эти традиции надо возрождать и укреплять. И я уверен, знаете, это такой тимбилдинг семейный, который позволит проникнуться какой-то теплой семейной атмосферой. Пускай у вас будет так же. С удовольствием проведите этот вечер в кругу близких и любимых людей. Ну а радио СТВ музыкально поддержит ваше настроение. Очень скоро Лукас Эстрада, Кадабастани, Ёлка и Женя Трофимов. Ну а прямо сейчас я расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 июня, в Ахе ожидается погода без осадков, здесь до плюс 11 градусов. В Тымовском и Смирных воздух прогреется до 22 выше 0 и без осадков. В Углегорске – до 14, в Тамаре и Чехове до 19 градусов тепла и без осадков. В Невельске преимущественно без осадков до плюс 13, в Хомске до 20 градусов тепла. В Северокурильске также погода преимущественно без осадков, здесь всего лишь до плюс 8 градусов, в Курильске ожидается дождь и до плюс 12. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и температура составит от 12 до 14 градусов тепла. Завтра днем, 13 июня, в областном центре воздух прогреется до 20-22 градусов, погода ожидается без осадков и ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Сколько стоит шашлык?
6: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
7: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: эфире Первого областного. Время на Сахалине 20 часов и 30 минут. И вечер в самом разгаре. И летом, когда хорошая погода, на Сахалине есть чем насладиться, есть чем полюбоваться. Великолепные закаты. И прямо сейчас нужно не упустить этот момент, полюбоваться на закат. Ну, одна из самых популярных и, наверное, одна из самых выгодных точек для любования закатом — это наш сахалинский горный воздух, наша жемчужина. В общем, на жемчужине любуемся нашей сахалинской жемчужиной, нашим закатом. Ну и музыкально, конечно же, продолжаем. «Елка», Жени Трофимов, Чарли Пут, а также Паскаль Литл Блан уже совсем скоро. Пускай вечер сегодня будет теплым и удивительным. Открывайте новое. Ну а мы продолжаем.
1: Радио АСТВ. Первый

Не знаю, как вы, а я под звуки Паскаль Летаблан и работы Friendship смотрю в окно и наслаждаюсь этим самым закатом. Ну, по крайней мере, вижу, как свет падает на деревья, на дома, и какая-то такая особая вечерняя, пятничная, праздничная атмосфера в студии радио АСТВ. Желаю вам насладиться такой атмосферой, где бы вы ни находились и чем бы вы сейчас не занимались. Из музыкальных планов далее команда Винтаж, а еще Дати, Миша Марвин, Fly Project, ну и, конечно же, легенда в эфире радио АСТВ, это Кейт Буш и работа Running Up That Hill уже совсем скоро. Ну а прямо сейчас обязательно поделюсь с вами планами погоды на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 июня, в Александровске-Сахалинском ожидается слабый дождь и температура до 10 градусов тепла, в Ногликах и Красногорске без осадков до 17, в Поронайске и Охотском до 21. Выше 0 и также без осадков. В Макарове до 18 без осадков. В Долинске ожидается слабый дождь и до плюс 20 градусов. В Корсакове и Аниве без осадков столбики термометра покажут до 19 градусов тепла. В Малокурильском преимущественно без осадков до плюс 13. В Южно-Курильске без осадков и до 14 градусов тепла.

0: Семерок. Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Легенда на радио АСТВ.

0: 51 минута. И смотрю сейчас новости, и просто одни за одним валятся новости о том, что яблочники взвыли, те самые пользователи яблочных гаджетов, о том, что App Store недоступен или очень плохо работает. Вот уж нашли в пятницу, в выходной день, в праздничный день какую проблему. Проблема, как провести этот вечер, сделать его незабываемым, сделать его теплым, добрым, уютным. Вот эта проблема, вот этим нужно озаботиться. Пускай у вас вечер будет действительно теплым, запоминающимся. Тем более здесь, на Сахалине, великолепная погода, и стоит прогуляться, насладиться вечерним городом, закатом этим невероятным, который сейчас полыхает над Сахалином. Согласитесь, он даст эмоции, он даст энергии и впечатлений, которые мы оставим и зафиксируем у себя в памяти. Вместе с радио АСТВ продолжаем этот чудесный вечер. Дати, Миша Марвин, Fly Project, как и обещал, все они появятся до конца этого музыкального часа. Движемся с вами вперед, и очень здорово, что вы в компании вместе с радио АСТВ.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: завершает не только этот музыкальный час, но и мою рабочую смену. Да, мое время подошло к концу. Но уже завтра, ровно в 16:00, вновь буду вас приветствовать и проведу остаток дня и вечер в вашей компании, в компании Радио АСТВ. Меня зовут Илья Обломов. Друзья, всем приятной пятницы, великолепное ее окончание. Пускай у вас все будет хорошо, цените, любите друг друга и, конечно же, улыбайтесь. Улыбка — это залог отличного настроения. Всем всего самого хорошего, обнимаю вас и уже до встречи завтра в эфире Радио АСТВ. Всем счастливо, пока-пока!
1: Сахалинское время, 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: информации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 июня, на территории Сахалинской области и Курильских островах погода преимущественно без осадков. В Ахе до 11 градусов тепла, в Тымовском и Смирных до 22 выше 0, в Углегорске до плюс 14. В Тамаре и Чехове воздух прогреется до 19 градусов тепла, в Невельске до 13 выше 0. В Хомске погода без осадков и до плюс 20. В Северо-Курильске преимущественно без осадков и температура до 8 градусов тепла, в Курильске ожидается дождь и температура до плюс 12. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков и температура от 12 до 14 градусов тепла в темное время суток. Завтра днем, 13 июня, в Южно-Сахалинске погода без осадков. Воздух прогреется от 20 до 22 градусов тепла. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
6: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: ТВ. Первое областное.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 июня, на территории Сахалинской области, а также на Курильских островах, погода преимущественно без осадков. В Александровске-Сахалинском ожидается слабый дождь. Здесь температура до 10 градусов тепла. В Ногликах и Красногорске без осадков до плюс 17. В Поронайске и Охотском до 21 градуса тепла и осадков не ожидается. В Макарове до плюс 18. В Долинске ожидается слабый дождь до плюс 20 градусов. В Корсакове и Аниве без осадков до плюс 19. В Малокурильском преимущественно без осадков до 13 градусов тепла, в Южно-Курильске до 14 выше 0 и без осадков. В областном центре сегодня ночью погода без осадков и температура от 12 до 14 градусов тепла в темное время суток. Завтра днем, 13 июня, погода в Южно-Сахалинске без осадков. Столбики термометра поднимутся до отметки плюс 20, плюс 22 градуса. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Реклама.
3: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление.

0: 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 июня, на территории Сахалинской области и Курильских островах погода преимущественно без осадков. В Ахе до 11 градусов тепла, в Тымовском и Смирных до 22 выше 0, в Углегорске до плюс 14. В Тамаре и Чехове воздух прогреется до 19 градусов тепла, в Невельске до 13 выше 0. В Хомске погода без осадков и до плюс 20. В Северо-Курильске преимущественно без осадков и температура до 8 градусов тепла, в Курильске ожидается дождь и температура до плюс 12. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков и температура от 12 до 14 градусов тепла в темное время суток. Завтра днем, 13 июня, в Южно-Сахалинске погода без осадков. Воздух прогреется от 20 до 22 градусов тепла. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
5: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мебели Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 июня, на территории Сахалинской области, а также на Курильских островах, погода преимущественно без осадков. В Александровске-Сахалинском ожидается слабый дождь. Здесь температура до 10 градусов тепла. В Ногликах и Красногорске без осадков до плюс 17. В Поронайске и Охотском до 21 градуса тепла и осадков не ожидается. В Макарове до плюс 18. В Долинске ожидается слабый дождь до плюс 20 градусов. В Корсакове и Аниве без осадков до

0: пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. Первое областное.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 июня, на территории Сахалинской области и Курильских островах погода преимущественно без осадков. В Ахе до 11 градусов тепла, в Тымовском и Смирных до 22 выше 0, в Углегорске до плюс 14. В Томари и Чехове воздух прогреется до 19 градусов тепла, в Невельске до 13 выше 0. В Хомске погода без осадков и до плюс 20. В Северо-Курильске преимущественно без осадков и температура до 8 градусов тепла, в Курильске ожидается дождь и температура до плюс 12. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков и температура от 12 до 14 градусов тепла в темное время суток. Завтра днем, 13 июня, в Южно-Сахалинске погода без осадков. Воздух прогреется от 20 до 22 градусов тепла. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе сделать.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 июня, на территории Сахалинской области, а также на Курильских островах, погода преимущественно без осадков. В Александровске-Сахалинском ожидается слабый дождь. Здесь температура до 10 градусов тепла. В Ногликах и Красногорске без осадков до плюс 17. В Поронайске и Охотском до 21 градуса тепла и осадков не ожидается. В Макарове до плюс 18. В Долинске ожидается слабый дождь до плюс 20 градусов. В Корсакове и Аниве без осадков до плюс 19. В Малокурильском преимущественно без осадков до 13 градусов тепла, в Южно-Курильске до 14 выше 0 и без осадков. В областном центре сегодня ночью погода без осадков и температура от 12 до 14 градусов тепла в темное время суток. Завтра днем, 13 июня, погода в Южно-Сахалинске без осадков. Столбики термометра поднимутся до отметки плюс 20, плюс 22 градуса. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: Мнений много. Факты. У нас АСТВ, 22 канал.
0: Радио АСТВ, 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

радио АСТВ. На островах полночь. Радио АСТВ. Первое областное.

0: радио АСТБ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 июня, на территории Сахалинской области и Курильских островах погода преимущественно без осадков. В Ахе до 11 градусов тепла, в Тымовском и Смирных до 22 выше 0, в Углегорске до плюс 14. В Тамаре и Чехове воздух прогреется до 19 градусов тепла, в Невельске до 13 выше 0. В Хомске погода без осадков и до плюс 20. В Северо-Курильске преимущественно без осадков и температура до 8 градусов тепла, в Курильске ожидается дождь и температура до плюс 12. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков и температура от 12 до 14 градусов тепла в темное время суток. Завтра днем, 13 июня, в Южно-Сахалинске погода без осадков. Воздух прогреется от 20 до 22 градусов тепла. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Радио АСТБ. Первое.

там. Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие. В клубе грустные люди изображают веселые танцы. Так одиноко без света, узнав миллионы его имитаций. Еще вчера, чтобы набрать друг другу, не нужен был повод. Помнишь, о чем я мечтал? Прикинь, теперь я этим и скован. Я

0: потеряла. Я не то чтобы она с тобой сильно страдаю, просто так привык, чтобы делали немного больно. Ты ищешь деньги, я эмоции, чтоб песни цепляли. Ты довольна, мне прикольно.
1: Не переживай, без себя не пропаду.
2: Сахалинское время, час ночи. Радио АСТБ. Первое областное.

Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Будто сплю, но когда-то проснусь, и не станет внутри этой бури совсем.

0: СТВ. Первое областное.
1: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в синюю стужу, только скажи, что...

0: радио АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Реклама. В «Матрешке» акция выходного дня с 11 по 14 июня. Мороженое «Коровка» из кореновки в бельгийском шоколаде 156,95 за 70 грамм. Апельсины 219,95 за 1 килограмм.
1: С «Матрешкой» выгодно всегда.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
4: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
4: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Молча погашу свет, твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этой мерзлоте. Твоя чистая душа светит в темноте. Я

0: Реклама.
1: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют Мебель, Гаражная 15 и Сити Молл.
2: Телефон 51 55 66. В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
3: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
2: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
3: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
2: Телефон для справок 300-108. 300-108. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, на зло ветрам.

День уже подряд, меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила ты.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Прогноз погоды на радио АСТВ.
3: Спонсор прогноза погоды – салон «Мебели Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 13 июня на Сахалине и Курильских островах. В Охе погода без осадков до плюс 11, в Тымовском и Смирных воздух прогреется до 22 градусов тепла и без осадков. В Углегорске осадков не ожидается до плюс 14, в Тамаре и Чехове до 19 градусов тепла. В Невельске преимущественно без осадков до плюс 13, в Хомске до 20 выше 0. В Северо-Курильске преимущественно без осадков и до плюс 8, в Курильске ожидается дождь до плюс 12 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня днем погода без осадков. Воздух прогреется от 20 до 22 градусов тепла. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
4: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
5: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
6: Магазин «Орбита»!
5: Телефон 6-7.
7: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
8: Доступные цены. Телефон 51-55-66.
9: Ну и что ловить?
10: Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
11: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
12: Ну, и чего ты ответил?
11: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
13: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
11: Так, на чем мы остановились?
13: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
14: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
15: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
16: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.
17: Радио АСТВ. Первое областное.

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Так привыкла жить одним тобой, одним.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 13 июня, в Александровске-Сахалинском ожидается слабый дождь и температура до 10 градусов тепла. В Ногликах и Красногорске без осадков до плюс 17. В Поронайске и Охотском воздух прогреется до 21 градуса тепла и также без осадков. В Макарове до 18, выше 0 без осадков. В Долинске ожидается слабый дождь и до плюс 20. В Корсакове и Аневе без осадков до плюс 19. В Малокурильском преимущественно без осадков воздух прогреется до 13 градусов тепла. В Южно-Курильске без осадков и до плюс 14. В Южно-Сахалинске сегодня погода ожидается без осадков. Воздух днем прогреется до 20-22 градусов тепла. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
6: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
7: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Только до 25 июня вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: На Сахалине и Курилах 10 утра.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Датова.
1: Доброе утро, дорогие друзья и наши уважаемые слушатели. Сегодня мы отмечаем День России и, конечно же, мы вас поздравляем с этим важным, классным праздником. Россия – это мы едины, и мы вместе строим с вами наше будущее. Погода сегодня хорошая, на Сахалине сегодня будет хороший день. Отмечайте, пожалуйста, его с радостью и, конечно, с близкими, ну и с музыкой Первого областного.

Будем узнавать, что приготовили для нас звезды на сегодня, на 13 июня. Спонсор гороскопа на радио АСТВ – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, сегодня 13 июня, Овны, семья и друзья хотели бы провести с вами побольше времени. Вы уж, пожалуйста, им не отказывайте. В Тельце может появиться навязчивая идея, которая не даст покоя, пока не воплотить ее в жизнь. Интересно. Близнецы, не будьте букой, приветливая улыбка далеко не всегда придает лицу глупое выражение. Хотя, конечно, зависит от лица. Раки, каждая минута сегодня уникальна, не тратьте время понапрасну. Львы, у вас день полный вдохновения, новых возможностей. При этом не забывайте использовать мощный внутренний импульс осознанно. Девы, вам срочно нужно что-то изменить, иначе вы заскучаете. На это нехорошо, так что меняйтесь. Весы, сегодня вы будете полны энергии и справитесь с любыми неприятностями, причем самостоятельно. Скорпионы, не меняйте планы на будущее. Сегодня самое время реализовать то, что давно хотели сделать. Стрельцы, спокойный, размеренный день, когда никуда не стоит торопиться. Для стрельцов вообще что-то невероятное. Я думаю, надо пользоваться. Козероги, день принесет новые эмоции и перспективы. Водолеи, постарайтесь заняться своим здоровьем, продумать свои поступки, покупки, точнее, на этот месяц. Ну и рыбы, побудьте сегодня на людях, получите радость общения и, может, даже с кем-то познакомитесь. Всем знаком зодиака мы решили сегодня пожелать отличного и удачного дня. Спонсор гороскопа на радио АСТВ – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Если о чем и должно болеть сердце сахалинцев, так это какая же погода на эти три выходных настигнет нас на острове. Давайте разбираться прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 13 июня, в Ахе без осадков плюс 11, в Тымовском, а также в Смирных 22 градуса тепла, погода ясная. В Углегорске плюс 14, существенных осадков не будет. В Томари, Чехове плюс 19 без осадков, в Невельске преимущественно без осадков и плюс 13. В Хомске до плюс 20 без осадков, в Северо-Курильске преимущественно ясная погода, 8 градусов тепла. В Курильске сегодня небольшой дождь и плюс 12. В Южно-Сахалинске сегодня днем максимальная температура плюс 22 градуса, без существенных осадков, ветер юго-западный с порывами 4-9 метров в секунду.
1: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
2: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
1: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6 семерок.
4: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
5: Этим летом у горного воздуха откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: всем сейчас расскажу о погоде. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 13 июня, в Александровске-Сахалинском 10 градусов тепла, небольшой дождь. В Ногликах и Красногорске плюс 17, без существенных осадков. В Поронайске и Охотском погода облачная, плюс 21. В Макарове 18 градусов выше нуля, осадков не будет. В Долинске сегодня небольшой дождь, около 20 градусов тепла. В Аниве и Корсакове плюс 19, без осадков. В Малокурильском преимущественно без осадков и 13 градусов тепла. В Южно-Курильске сегодня плюс 14, осадков не обещают. В Южно-Сахалинске максимальная температура днем сегодня плюс 22 градуса. Без существенных осадков, ветер юго-западный с порывами 4-9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
6: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
7: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
8: Помнишь, как это было?
6: Да, это бомба.
7: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
9: Магазин «Орбита»!
5: Телефон 6 семерок.
10: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин. Современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
11: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
12: Строить на Сахалине дорого? А вот и нет. Симост снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. Симост. Задумано. Сделано.
13: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
14: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
15: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Это Клава Кока, как всегда, зажигалочка. Я вас покидать ни в коем случае не буду. Ни чат, ни плейлист не оставлю без внимания. С вами я, Катя Солдатова, и на Сахалине уже 11 часов утра.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.